слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, утешивший души истины, и же везде сыся исполняя, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очисти нас всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели мощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы остальным должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленье моему, внуши молитву мне устно хлестивы, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня иси, и не обретися мне неправда, я, когда не возлаголь туста мои дел человеческих, заслоиса у стен Твои, а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твои, да не подвижутся стопы моя, ас возвах, яко услышу меси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай уповающий на Тя, от противящейся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, я хозяйницу ока, в крови крылу Ты покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, вразимую душу мою держаша, тупцу затвориша, устай глаголуши гордыню, изгоняющая мя ныне бы души мя, очи свои возложишь уклоните на землю, объявши мя колев готов на лоб, яко скинь обитает в тайны, воскресни, Господи, предвори и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое трак в руки Твои я, Господи, от малых от земли, разделив животе их, из сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытившись и сынов, и оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся, нигда явите меся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигок душу мою, Боже мой, на Тя упова, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконище в отче. Пути Твои, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою, Твою и научи мя, яко Ты иси Бог спас мой, и Тебе терпек весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя, и невидимого не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради законоположиться грешающим на пути, наставят кротки на суд, научит кротки путем своим, все пути Господня, милости истина, взыскающим завет Его и сведение Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, ног боясь, то и человек боясь Господа, законоположит ему на пути, Его же из воли, душа Его в благих подворится, и семья Его наследят землю, держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им, Отче мой, внука Господу, яко той и сорник от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко ненародный и нищий смаз, скорби сердцем иго умножася, от муж моих изведи мя, видишь смирение мое и труд мой, и остаюся грехи моя, видишь враги мои, яко умножася, и ненавидень неправильный возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь, яко повах на тя, ни злой и праве прилепляхуся мне,
яко потерпех тебя, Господи, и избави, Боже, Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымен беззаконие моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое а знаю, и грех мой предо мной и свыну, Тебе единому согреши, и лука пред Тобой сотвори, я когда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь, и не засудить идти, сего беззаконие зачат есть, и у грехах родими мать моя, сего истину возлюбил Иси, безвестные тайны премудрости Твоей вил Мисси, окропившими сопами очишуся, а мышами по честнику белюся, слух мудаси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отрати лице Твое от грех мои, и вся беззаконие мои очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови утробе моей, не отвержи мне от лица Твоего, и дух Твоего святаго нет ими от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычи утверди мя, научу беззаконие путем Твоим, и нечестие к Тебе вратятся, и избавь крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще восхотелось и жертвы, дал бы хубо всесожжение неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не учижи, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижься стены Иерусалимские я, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительство, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинная, возрастивши на плод живота, Тебе молимся, молись, владычница со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасати, Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, проси беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави на долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волю, те заменитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели на силу Твоею, победы дая на нас супостаты, пособие имущие оружие мира, непобедимое победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый славим Христе Боже, многотерпеливее, многомилой себе, многоблагоудробнее, и же правильно любя грешный и милуяй, и же ся за века спасению, обещание ради будущих благ, сам, Господи, прими, и в наши сей молитвы, и исправи жот наш к заповедям Твоим, души наши, освятители, соочисти,
помышлений, справи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчением их соблюдаемыми наставляемыми, достигни соединения веры и разум неприступной Твоя славы, яко благословен Иси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без осления Бога Слово Рошую, сущий Богородице величаем, имени Господне, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче и Вседержителю, Господи Сыне, Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен Иси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спасими и всели Твои судьями. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на мя, и крепцы изыскаши души мою, и не предложишь Бога пред собою, сего Бог помогает мне, и Господь заснуть на души моей, отврати злая врагом моим, и истину Твоей потребей, волю пожру Тебе, и исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня Иси, и на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми меня услыши мя, во скорбех печалью моею, и смятохся от глаза вражия, и от сужения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и огнею вражда вахуми, сердцем и смятись во мне, и боясь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне крыле, яко голубине, и полещу и почию, все удалися бегай, водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя, от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки, яко види беззаконие и пререканий в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскудят стогни его, и лихва, и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мя верлечивал, укрыл бы себя от него, ты же человече равнодушнее, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался со мной брашен, дому Божию ходи ко мне единомышлением, да прииди же смерть на ня, и достигнут вас живи, яко лукавство жилища их посреди их, аз Бога возва, и Господь услыши мя, вечер за утро и полуни повем, и возвещу и услыши глас мой, и избавит миром душ мою, о приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я сы прежде век, не есть во мне изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнуши словеса их почели, и тасуй стрелы, возверзни на Господа печаль Твою, и той тебя припитает, не даст вовек молву праведнику, ты же, Боже, не изведешь и я, восуденец исцеления, мужа крести, не припылая дней свои, а же, Господи, уповаю на Тя. Живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного творится, речен Господи ви, заступник Моисей и прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавит тебя от сети ловча, словеси мятежно, плечма своим осените и под крылья Его надеявшийся, оружием будет истина Его, не убоишься страха ночного, от стрела летящего дни, от вещи от неприходящая, от стрящей беса полуни ного, падет от стороны Твоя тысяча, и тьма десна Тебе, Тебе же не приближится. Обача, чима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко Ты, Господи, упование мое, вышника положилось и прибежище Твое, не приик Тебе зло, и раны не приближишь к телеси Твоему. Яко ангелам своим заповесть, а Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьму Тя, да никогда притнешь камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступиши,
и попереша льва и змея, яко на мя упала, и избавлю, и покрыю, и яко познай имя мое, возовет ко мне и услыши его, сними скорби из моего, и прославлю его, долготой дни исполни его, и явлю ему спасение мое». Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православных христиан, нам сопротивную даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство, и ныне присно, и во веки веков. Аминь! Яко не имам дерзновение за премногие грехи наши, Ты же Тебе, родшегося моли, Богородица Дева, много поможь молени матерней ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милости фесь и спаси моги, и же страдать о нас изволивы. Скоро да предварят нынче дроты Твои, Господи, яко мне щакам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, и избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, проси беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави на долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушении, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею, Ти за именитому Твоему новому жительству, щедрота Твоя даруй Христе Божие, возвесели нас силой Твоею, победы дай нас на супостаты, пособие имущее Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славим Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же правлюбие грешный милуяй, и же ся за века спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи прими, и в наши сии молитвы, и исправи живот наш к западам Твоим, души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчением и соблюдаями, наставляями, да сильней соедини веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущий Богородице величаем, имени Господне, святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже и Господи сил, и вся Твори Содителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победил Тебе в начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас грешной благодарственность сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих,
видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса или помышлений лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

старце Кирилле, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, и о Господине Преосвященнейшем епископе Игнатии, честнее в пресвительстве, в христе диаконстве, о всем личне и

0: молящихся Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святе обители сей, граде всем, всяком граде и стране.

сотворишь архиерей и старцы на Иисуса, якода убьют Его, и приведешь Его к Понтийскому Пилату, глаголющим «возьми, возьми».

отвечаши ему иудеи, мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умрете, яко себе Сына Божия сотвори. Егда же слыша Пилат сие слово, паче убояся, и вниде в притор паки, и глагола Иисусове, откуда еси ты? Иисус же ответа не даде ему. Глагола же ему Пилат, мне ли не глаголиши, не весели, яко власть имам распяти тя, и власть имам пустите тя. Отвеща Иисус, не имаше власти ни единое на мне, аще не быти дано свыше. Пилат же, слышав сие слова, изведе вон Иисуса, и седе на судилище, на месте глаголемом лифостротон, еврейсти же Гаввафа, беже каток пассе, час же яко шестый, и глагола иудея,

Свящаша архиереем, не имамы царя токма кесарям, тогда же предади его им, да распнется. Поем же Иисуса и видошам, и нося крест свой, изыди в глаголемое место, еже глаголица еврейский Голгофа, и где же пропяше его, и с ним и на два сюду и сюду, посреди же Иисуса, написа же и титла Пилат, и положи на кресте, где же написано Иисус Назарянин, царь иудейский, сего же титла мнози чтоша от иудей, яко близбе место града, где же пропяше Иисуса, тебе написано еврейский, греческий, римский. Стоях уже при кресте Иисусове, мать Его, и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина, Иисус же, видев матерь и ученика, стоящая Его же, любяше, глагола матери своей, «Жено, се сын твой», потом же глагола ученику, «Се мати твоя», и от того часа поят ю ученик во свояси. Посем веда Иисус, яко вся уже совершишася, и преклонь главу предаде дух, иудей же понеже каток бем, да не останут на кресте телеса в субботу, бебо велик тая субботы, молиша Пилатам, да прибьют голени их и возьмут. Придоша же воини, и первому уба прибиша голени,

единотвоен, но единотвоен копием ребра ему проводием, и абе изыди кровь.

смиренная рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всего брани, хотяще полчившися на святую Русь, чающе разделите и погубите, единый народ и я, восстание Божие в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоею победу верным чадам Твоим, о единстве русской церкви, ревнующим по спешеству, в духе братолюбия припеки от беды, избавим, запрети раздирающим во мрачению умов и ожесточили сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы к неспровергни, благодати Твоею, власти придержащие, ко всякому благонастави и мудрость обогати, вожди и воины, и вся защитники Отечества нашего, заповедь Твоих уперди, крепость духами спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнание сущим в дома веди, алчущим напитай, недугающим и страждущим, укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же води себя убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же тебя верю, надежда, любви, восстави паки во всех странах, святые Руси мир, единомыслие, друг от друга любовь обнови, в людях твоих, якобы единим устым, и единым сердцем исповедуемся тебе, единому Богу, Троице святей, славе Богу, ты боишься заступление и победа, и спасение уповающего тебя, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну.

Пресвято-Троицкие и Сергиевы Лавры, Священно-Архимандрита и Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, Епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же дары святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгодействующих, правоправящих, Слово Твое.

0: Хотя есть человечное тело, дычный страхом приступи, да не опалишься, огонь боясь, божественный же кровь к общению, веры примирись тебя печалившим, та же дерзая таинственно бражный яж, прежде причай все страшные жертвы, животворящего тела, владычный, сим помолись образом сотрепетом, Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни, бессмертия, вся тварь, видимая, невидимая, Садителю, безначального Отца, сопресносущный Сыне, и собезначальный, при многие ради благости, последний не плоти полкиси, распныси, погребыся, за на неблагодарные, за нравные, и Твоей крови обновил, расслевший грехом естество наше, сам бессмертную Царю, прими мое грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, Бог Господи, согреши их на небо пред Тобою, и несим достойного зрителя на высоту славы Твоя, прогнев бы Твою благость, Твоя заповедь приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сы, долго терпелив же и многомилостив, не предуй себя погибнуть и со беззакониями моими, моего всяческое ожидая обращения, Ты, ибо рекуешь человека, любящий пророком Твоим, яко не хотей, не хочу смерти грешника, но еже протитись жив быть ему. Не хочешь, чтобы владыка создание Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь им спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небеси и земли, и вся превременная жизнь, сего себе помяну греху, и сластим проботив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, ничего его своего спасения каяны, на Твоей же бессмертной благоутробе терзая прихожду, прими, упа и мне, человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко матря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля мира, и немощь человеческие исцеляя, труждаясь и бремененный к себе призывая, и упокоевая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыню вас расе Твоем, я когда чистым соединю совести моя, святынь Твоей часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имей Тебе во мне живущий, пребывающий, со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе же и телом, от еже недостоин Тебе причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать часть святынь Твоей, Духа Святого общения, на пути живота вечного, и во благоприятие на ответ на страшные судище Твое, я когда я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленный Твой благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, ниже препрославленный си во веки, аминь. Господи, Боже мой, вем яко не застоин, ниже доволен да под кров ниже храм души моя, за ней уже из пусты пался есть, и не имаши вам не место достойно, еже голову подклоните, но яко же с высоты нас ради смирились и себе, смири истины не смирени моему, и яко же не восприял, и яко же восприял и свертепи, и в ясных бессловесных возвещи, сицы восприми, и в ясных бессловесной моей души, и воскверненной моей тела в нити, и яко же не удостоились и в нити, и сочеряйте согрешники, дому Симона прокаженного, так и изволи в нити дом смиренной моей души, прокаженный и грешный я, и яко же не отрелись подобно мне блудницу грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицы у милосердия всем мне грешным приходящим и прикасающим тебя, и яко же не вознушалась из скверных мне уст, и нечистых целующих тебя, ниже моих вознушайся, сквернших полные уст, и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного нечистейшего моего языка, но да будет милость пресвятаго Твоего тела, и честные Твоей крови, в освящении и просвещении, и здравии и смирении души же тела, в обличении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, в умершлении старостей, в снабдении заповеди Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего Царства присвоение, небо яково презирая, прихожу к Тебе, кресте Божие, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зерло в лен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чреса и утробы, и всего мне обнови в корени страх Твой, воде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня, и одесную Тебе с предстояния со святыми Твоими, молитвами и молением Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей с Пречистой Сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. И единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемные смещения от чистых и действенных кровей, паче естествородшей Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и сила, Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, воздия, копия, смерть, умертвимые души тленные, страсти телесные, погребению тем аду пленивый царство я, погребимое благими помыслы лукавые и советование и лукавстве духи разори, тренинутым живоносного воскресеньем, падшего праотца восставивый, восставимя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславную Твое изнесение, плотское Божие восприятие, и сие сны Отца сидения почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, действуй чай спасами получите, с нитьми утешителя Твоего Духа, сосуды честные и священные Твои ученики соделывай, приятелющие меня покажи такого пришествия, хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволию мне встрести на облаце, судью и создателем моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отце, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшне Твоем нелицеприемлем, предстояя судилище Христе Божие, и осуждение подъемля, и слово творя о содеянных мною злы, сицы дней, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою, и пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавые моя и беззаконные деяния, являясь я и обличая.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умреть. Эти слова Священного Писания мы сегодня слышали за Божественную Литургию. Эти слова изрек народ израильский перед судьей, предавая, даже требуя от него распять своего Спасителя. Сколько безумия сокрыто в этих словах. Мы закон имамы. Трагичность этих слов заключается в том, что они требуют распять того, кто дал им этот закон. Не меньшее безумие обнаруживает и Пилат. Он говорит: «Мне ли ты не отвечаешь? Неужели ты не знаешь, что я имею власть распять тебя и имею власть помиловать тебя?» На что Господь отвечает: «Не имеешь ты власти надо мною, разве только той, что дана тебе свыше». И вот в этих словах заключается безумие рода человеческого. Мы, прикрываясь законом Божиим, распяли того, кто дал им этот закон. И тот, кому верено было на время власть, употребил ее на то, чтобы умертвить того, кто дал ему эту власть. И Господь все это знал прежде творения этого мира, прежде творения человека. Но по своей неизреченной любви Он сотворил его, сотворил весь этот видимый мир для того, чтобы впоследствии прийти, воплотиться и пострадать, и быть отверженным и пострадать от рода человеческого. И Он творит человека для того, чтобы он совершенствовался духовно. Но отвергнув промысел Божий, человек в раю совершает грехопадение и отпадает от Бога. Если мы вспомним слова, которые сказал Адам в раю, то он сказал: «Наг я, Господи». И как он узнал о своей наготе? Тогда, когда благодать Божия ступила от него за его грехи. Но, творя спасение рода человеческого, Господь премудро употребляет для спасения человека одно из величайших средств – это крест Господень. Он восходит на него тогда, когда крест является позорной смертью. И, смирившись, он восходит на него. А само древо, на котором распинается Господь, имеет свою, восходит своей историей к Аврааму. Когда Аврааму явились три путника, три ангела, он их принял. И когда они ушли, он получил, и они оставили, забыли у него три посоха. И Сара, жена его, испугавшись такого божественного посещения, бросила их в огонь. И когда к нему пришел праведный Лот и рассказал о своем падении, которое случилось у него с его дочерьми, то Авраам, взяв три головешки, которые не догорели в огне, подал ему, своему племяннику Лоту, и сказал: «Ходи, поливай их, и пока, и когда они произрастут, когда из них произрастет дерево, то это будет знак твоего прощения». И вот на протяжении долгих лет Лот, преодолевая пустынные трудности, носил воду. И враг, не раз являясь ему на пути, опрокидывал сосуд с водой, не давая совершиться делу его покаяния. Но Лот терпеливо нес данное ему и битьемью. И по прошествии многих лет эти три головешки дали зеленый росток. Вскоре по прошествии некоторого времени из этого ростка выросло трехчастное дерево. Как мы знаем, за воскресным богослужением мы нередко слышим о древе крестном, что оно было из певки, кедра и кипариса. И вот строители Иерусалимского храма приходят и видят это дерево совершенно красивым и стройным, срубают его, желая употребить его для строительства храма Иерусалимского. Однако везде, куда его не прикладывают, оно в одном месте оказывается малым, а в другом великим. И они, разочаровавшись в нем, бросают его в общую купель. И ради этого дерева ангел Господень один раз в год сходил и возмущал воду, чтобы оно не заилилось. И когда старейшины иудейские восхотели предать Господа на распятие, они вспомнили об этом дереве, достали его, желая досадить Спасителя мира. Так как оно, проезжав долгое время в воде, стало тяжелым, и именно на нем и был распят Спаситель мира. То дерево, которое видело однажды покаяние Лотова, стало оружием спасения всего рода человеческого. И вот сегодня, братья и сестры, когда крест Господень лежит посреди храма, и мы поклоняемся Ему, будем помнить ту великую жертву, которую Господь совершил на нем. Будем вспоминать Его великое и неизреченное смирение и любовь к роду человеческому. И если Господь вошел на крест, желая спасти нас, то наипаче Он желает спасения каждого из нас. Он желает, чтобы мы восприняли то, что Он дал нам для нашего спасения. И от нас зависит, сможем ли мы воспользоваться тем, сможем ли мы пролить слезы покаяния, сокрушения своих грехов, сможем ли мы со смирением воспринять те дары, которые даровал нам Господь. Если мы будем поклоняться Христу Господню и взывать по Господу, просить у Него милости по отношению к нам, чтобы Он по незаченной своей милости спас наши грешные души, и будем исполнять те заповеди, которые Он дал, те заветы, те установления, то Господь непременно спасет наши души. Господи Иисусе Христе, силою честного и животворящего Христа, не остави нас грешных, помилуй нас по неизреченной милости Твоей. Аминь.
0: Вишь, Господи, смирение мое, и оставися грехи моя. Вишь, яко умножишься, паче власы главы моей, беззаконие моя. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей. Уже бо и делай содеях блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, хулу празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, серебролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду. Аминь.

Еще ли грешные спасли, а ты же первый есть вас, и швейцы самое причистое тело твое, все и самое честное кровь. Помилуй меня, прости меня, прегреши моя воля неволя. Я же слово, я же делал, я же ведение, неведение, смотрю меня судебно, причаститесь и причистые твои тайцы. Господи, грехов жизнь вечными, вечер твои тайны бесы Божий, причастие, как причастие, себя прими. Ибо врагов твоим тайну поверь, не навзаники за мне какие-то, но я как разбойник исповедуя, помяни меня, Господи, во Царстве Своем.

Alleluia.

Благословение Господне на вас, на благодати человеколюбие, всегда и присни во веки веков.

Бог наш, молитвы пречистой своей Матери, Святославный Крестопадных Апостол, силы и честнавия Животворящего Христа, Ижего Святых Отца нашего Иоанна, Архиепископа Константинограда, Златоуста Гон, всех святых, помилуй нас и спаси.

благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отремися грешника, наобщника, мене пити святынь Твоей сподобила Иси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститесь, и непречистых Твоих, и небесный дар сподобила Иси. Но, Владыка, человека любчи нас, ради умира и жи воскреси, и даровал нам страшный сей же творящий таинство во благодеянии священий души телес наших, даже быть и симы мне во исцелении души же и тела, в отгнании всяко сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнении премудрости и соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего Царства и присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе и нашему Владыцу и Благодетелю, и так о всего жития и шета надежде вашего то вечного, пресносущный достигну покой, иди же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящего Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы истинные желания, и незреченные веселье любящих Тя Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Святителю всех, благодарю Тебя о всех, я же миси подал благих, и о причащении причистых и же творящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блаже человека любчий, сохрани меня под кровом Твоим, и в синем крылу Твоею, и дару мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причаститесь по святынь Твоей, по оставлению грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу ссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, огонь сия паляя, недостойно да не полишь мне, Свидетель мой, паче же пройди во уды моя, по вся состава утроба в сердце, по политерне всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состава утверди с костьми в купе, чувств просвети в простую пятерицу, всего мне спригвози страху Твоему, присно покрый, соблюди же, сохрани мя от всяко, делай слово души тленного, очисти, омый, украси мя, удобри, вразуми, просвети мя, покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежи, всяк злодей, всяка страсть, молитвенник Тебе приношу, все святые чина начале же бесплотны, притечи Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы благоутробни прими, Христе мой, и Сыном света содела Твоего служителя, Ты бы и все священий, и единый наш блаж, души светлась, и Тебе ли поподобно, яко Бог и Владыце, слава, сила, славим на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов, будешь же мне благодарение все в радость, здравие веселье, страшно же второе пришествие Твое, с подобием грешного стать одесной славу Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери все святые. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда покрой прибежище, утешение радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобил измеси, недостойного причастника быть и причистого тела, и честные крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, а животвори мя умешленного грехов, я же милостига Бога, любого благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце мое, и смирение мыслей моих, и воззвание пленения помышлений моих, и исподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и пречистый к тайну священия, в исцелении души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепейте и славите Тя, во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видит того, чем и спасение Твое, еже и сего готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощь наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь на долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас.

уст Твоих, я горжусь светлость огня, воссиявшую благодать вселенной просвети, низ серебролюбие мира и сокровища с низка, высоту на смиренно мудре показа, на Твоими слове сына казуя, очи о незлатоустье, моли слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь поклоняйся Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, всеблаженней, преподобней, достойно хвалим Тя, и сибо наставник, ика божественное являя, и ныне и присное, и во веки веков аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прес грешных полень гласы, но при дворе ко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на моление, предстатель сущий присно, Богородица и чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую сущий Богородице величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

погибающим, убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Писано бо есть, погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергу. Где премудр, где книжник, где совопросник века сего? Не обуили Бог премудрость мира сего, понеже Бог в премудрости Божией не разуме мир премудростью Бога. Благоизволил Бог буйством проповеди спасти верующих, понеже и иудеи знамения просят, и еллини премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа распятым, иудеям убо соблазн, еллинам же безумие, самим же званым, иудеям же и

Amin.

сотворишь архиерея и старца на Иисуса, яко да убьют Его, и приведоши Его к Пилату глаголюще, возьми, возьми, распни Его. Глаголы им Пилат, поймите Его вы и распните, азбы не обретая в нем вины. Отвечаши ему иудеи, мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умреть, яко себе Сына Божия сотвори. Егда же слыша Пилат сие слово, паче убояся, и внидит притор паки, и глаголы Иисусови, откуда еси ты? Иисус же ответа не даде ему. Глагол же ему Пилат, мне ли не глаголиши, не веси ли, яко власть имам распяти тя, и власть имам пустите тя? Отвечай, Иисус, не имаше власти ни единой на мне, аще не быти дано свыше. Пилат же, слыша все слово, изведи вон Иисуса, и сидя на судище на месте глаголевом лефостротом, еврейский же Гавафа, беже пяток пасце, час же яко шестый, и глаголы иудеям, се царь ваш, они же вопияку, возьми, возьми, распни его. Глаголы им Пилат, царя ли вашего распну? Отвечаше архиерея, не имамо царя, токмо кесаря. Тогда же предади бы им, да распнется. Поем же Иисус и видоша, и нося крест свой, изыди глаголе мое лобное место, еже глаголицы еврейский Голгофа, иде же пропяши его и с ним и на два, сюду и сюду, посреди же Иисуса. Написа же и титла Пилат, и положи на кресте, беже написано, Иисус Назарянин, царь иудейский. Сего же титла мнозе чтоша от иудей, яко близби место града, иде же пропяши Иисуса. Ибе написано, еврейский, греческий, римский. Стояк уже при кресте Иисусове мать Его и сестра матери Его, Марии Клеопова и Марии Магдалина, Иисус же, видев матери ученика стояща, Его же люблявше, глагола матери своей, «Жена се сын твой», потом же глагола ученику, «Се мати твоя», и от того часа поят ли ученик во свояси. По сем веды Иисус, яко вся уже совершишася, и преклонь главу пред Отец Дух. Иисус же, иудеи же пониже пятокбе, да не останут на кресте телеса в субботу, беже велик день тая субботы, молиша Пилата да прибьют голени их и возьмут. Придоши же воине, и первому оба прибиши голени, и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко видишь Его уже умерша, не прибиши Ему голени, но иди на Твоин, копием ребра Ему прободи, и аби изыди кровь и вода.

святейших патриархи православных и создатели святые родители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих.

Спасителю нашему, погибе приятий молитв нас недостойных работ Твоих, сию годину испытание, пришедшую на Русь святую, обышедшего обыдошаю в рази, и о еже я бить и спаси

защитники Отечества нашего, и о еже утвердите на все.

добродетель, во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих

Agora a gente já está.

Только подобает тебе всякое слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и прежде.

فمن يلمس مضبوط مصر

То, что в советское время сказать, что ты живешь в Санкт-Петербурге, например, а не в Ленинграде, или там, не знаю, в Куйбышеве, или там не в Мичурине, а в Козлове. Что за... Какой Санкт-Петербург? Вы что, какой-то контрреволюционер, что ли, там? Какая у вас тут Самара? Какое чего? Так и даже не помнили. Вот вы там сейчас пойдете, вспомните, что было за город такой Хлынов, как сейчас называется. Поди, никто и не вспомнит. И так далее. 300 лет прошло, никто не помнил, чтобы это был такой Иерусалим. Он полностью был другой. На месте том, где Христа распяли, стояло капище Венеры. На другом конце этой улицы стояло капище ее сына Амура, Купидона. Все, языческий город. И вот отправиться туда искать крест Христов, это все равно, что иголку в стоге сена. Но где там его искать? Там 5-7 метров над тем городом, по которому Христос ходил. Все эти развалины же разровняли, все это там засыпано камнями. Как это найти? Это вот был действительно подвиг веры. Но святая Елена, когда плыла, ее шторм прибил к острову Парос. Так вот, промыслительно. Она сошла там на землю и получила там откровение, что она обретет крест Христов. И она такая уже укрепленная этим откровением. Дальше продолжала плыть в Иерусалим. Там сейчас древний храм на Паросе, такой 4 века до сих пор стоит. Елена построила. И вот она с такой вот верой твердой, она поехала, и Иерусалим преобразился. Она разрушила эти капища. Она докопалась до того вот уже, там несколько метров, того уже слоя, где библейские были времена, времена Христовы. Нашла это место, обрела этот крест Христов. Это удивительное, непередаваемое чудо. Это столько всего нужно было перекопать, перелопатить. И в прямом, и в переносном смысле слова. Нужно было сознание все человеческое поменять, чтобы обрести вот этот крест Христов. Иерусалим преобразился, воссиял, опять стал святым городом. Толпы паломников туда пошли, построили храм Воскресения Христова. Еще Елена много успела сделать. И потом Константин тоже довершал это строительство и прочие благочестивые императоры. Совершилось великое торжество. Иерусалим стал священным городом всего христианского мира. Вернул себе свое название. Стал патриархатом иерусалимским. Пятым тогда по счету. Сейчас четвертым в диптихе церквей. И вот это великое такое событие. Это действительно Пасха крестная воскресная, которую мы совершаем в этом воздвижении всемирном креста Христова. Это для нас очень важно, дорогие братья и сестры. Конечно, Пасха Христова, которую мы совершаем, это празднование, которое духовно питает христианина весь следующий год, от Пасхи до Пасхи. Но, к сожалению, человек, он расслабляется. У него есть такая, к сожалению, особенность, свойство. Он очень часто забывает о силе креста. И вот Господь вот этим праздником, так промыслительно дарованным Церкви, Он напоминает человеку о том, что и каждый из нас должен обрести и вознести крест Христов в своем сердце. Должен сердце свое соделать Иерусалимом, как когда-то из этого языческого города перестроенного вновь воссоздала священный Иерусалим святая равноапостольная Елена. Это дело каждого человека. Господь не случайно уподобляет сердце человеческое городу. Этот город управляется, сохраняется в своей неприкосновенности, в своей свободе крестом Христовым. Каждый человек должен в своем сердце обрести и вознести этот крест для того, чтобы защитить сердце от всех нападающих на него врагов. Вот как мы читаем в Ветхом Завете такой прообраз библейский, когда Израиль сражался с Амаликом,
Моисей стоял на горе, воздевал руки кверху, крестообразно.

но как царь своего сердца. Каждый человек должен быть таким царем, должен защищать свое сердце от захватчиков, которые стремятся в нем поселиться, его захватить. Вот сейчас, к сожалению, если взглянем мы на город нашего сердца, то что мы там увидим? Кто бродит по его улицам? Кто владеет его дворцами и домами? Кто господствует над ним? Не зря вот сейчас эти всякие американцы очень любят снимать всякие эти фильмы, катастрофы, постапокалипсис, там какие-то пустые города, по ним бродят эти кровожадные зомби какие-то. Это все в человеческом сердце. Это отражение того, что сейчас происходит с человеком. Все эти рожденные соном разума чудовища, это все то, что обитает в человеческом сердце. Все эти злыдни, они ходят и рвут человеческое сердце на части. Убивают, высасывают из него все живое. Это убийственные страсти и грехи. Хохочут в этом сердце злобные и циничные блудники и блудницы, ругаясь над всем священным, над всем прекрасным и дорогим. Какие-то торговцы постоянно в этом сердце заваливают его всевозможным хламом и ведут там свои мелочные расчеты, ни на секунду не останавливаясь. Пожирает это сердце гордыня, и сердце превращается в пустыню. Сердце превращается в тот разрушенный Иерусалим, о котором плачет пророк и говорит, что он сделался пристанищем не топырей и лисиц, леших и каких-то привидений. Вот так и человеческое сердце становится таким пустым, закопченным, полным призраком и чудовищ мест. Дело каждого из нас крестом Христовым очистить его, восстановить в достоинстве священного, святого, светлого Иерусалима, путеводителя для всех народов. И если человек очистит собственное сердце, то сможет помочь и другим. Как Господь говорит: «Добре, раб благой и верный, поставлю тебя над 10 городами». Человек сможет и сердцами других людей управлять, сможет направлять их ко благу, вести к добру, пробуждать в них что-то святое и светлое. Вот это наше дело, дорогие братья и сестры. Вот об этой задаче напоминает нам праздник всемирного воздвижения честного креста Христова. Будем же совершать его в священном Иерусалиме нашего сердца. Будем очищать его с пророком Давидом. Будем украшать его со святой равноапостольной Еленой. Будем торжествовать в нем честной крест и честное воскресение. И тогда это празднество пребудет с нами во веки веков. Аминь. Спасибо, Господи.

Thank you.

яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых, приктаем, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут тем, которые исповедовали, допущили духовников до святого причащения и после

Слава и благодарение и поклонение вам отцу и сыну и святому Духу.

0: благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, ко мне недостойного, причастить Тебя пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека, любчи нас ради умеры же и воскресы, и даровавый нам страшное сие и животворящее таинство, во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоя, благодати Твоего царствия и присвоения, да во святыне Твоей теми сохраняем, Твою благодать вспоминаем всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так и сего жития, исшета надежде живота вечного, в пресносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечное сладозрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы еси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же меси подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи, и человека любчи сохрани под кровом Твоим и все некрилу Твоею, и даруй мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания достойно причащатися святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огонь сый и опаляя недостойная, да не опалишь и меня, Садетелю мой. Паче же пройди во уды мои, во все суставы, во утробы, в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления составы, утверди с косьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрои, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и омы, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чины началия же бесплодных, притечу Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни приими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы един еси и освящение наших блажи душ и светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу все высылаем на всяк день. Сила Твоя, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов. Будешь же мне благодарение сие в радости, здравия и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стати одесную славу Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила меня си недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшая животворимя умерщвленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания неосужденно принимать и причистых тайн восвящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во еже петите, и слави Тебя во вся дни живота моего, яко благословенный си и препрославлено во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и рва Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мирове и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словеси наказуя очи Иоанне Златоусте, молись Слово Христа Бога спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами все учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Он не златоусти все блажения, преподобне, достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, но при дворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почисти на умоления предстательствующей присно Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пресвятая Своей Матери, и же святых Отца нашего Иоанна, Архиепископа Константина, Града Златоуста, во имя всех святых, помилуй и спаси нас, яко благи человека любит.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

So, bueno, voy a terminar.

да покоище моему, не рука ли моя сотвори сия вся, жестоковыни

מאוד.

всякого творения, слава Вышне Богу на земли мир, человек всякого творения, слава Вышне Богу на земли мир, человек всякого творения, Господи, устремя я прежде, устанная в гостях Богу Твою, Господи, устремя я прежде, устанная в гостях Богу Твою, Господи, что ося множество слушающими, Нози восстают на мя, нози глаголят души моей, нет спасения ему позднего. Господи, заступник Моисей, слава моя, вознесяй главу мою, гласом моим ко Господу возглах, услышь мя, горы святые свои я, азбус мух и спах, восстах, если Господь заступит мя, не боюсь я тем и делать нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующая всуя, зубы грешников сокрушил еси, Господне, спасение на людях Твоих, благословение Твое, азус мучи спах, восстанет Господь, заступит мя, Господи, да не яростью проявлечишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, так острилы Твоим взошли во мне, утвердились и на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, есть мира в гостях моих, от лица грех моих, яко беззаконие моя превзадоши главу мою, яко время тяжкое тяготешено мне, во сне вешаясь от ниши раны моя от лица безумия моего, пострадав и слякнулся до конца, весь день светлый жажда, яко лядная моя наполнившихся поруганий, есть исцеление в плоти моей, ослоблен бык и смирился до зела, врагах от бездыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое от Тебе не сдавися, сердце мое смятеся, остави мне сила моя, и свет лучи моею, и той не со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои, отдалечи меня сташа, и нужда пуся пищущая душу мою, и пищущая злая мне глагола суетная, и вести мне весь день получавуся. Алже я как глух не слышат, я конем не отверзай уст своих, и выхика человек не слышай, и не мои устех своих обличения, яко на тебя, Господи, упала, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко верда никогда порадует не сообрази мои, и никогда подбежатися ногам моим, на мя веди речи ваша, яко азна раны готовы, болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое возвещу, и покидуся в лесе мое. Грози же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая болгар мя, за не гоняют по гостыню. Оставь меня, Господи,

душа моя, подмножится тебе плотная, в земле пустие, непроходнее, бесплодние. Так во свете мне викси тебе, видите силу твою и славу твою. Яко лучше милость твоя, паче живот, усне мои, похвалите тебя. Так о благословлю тебя в животе моем, по имени твоем воздержу руки мои. И как тука и масти да исполнится душа моя, устам о радости восхвалит тебя уста моя. Аще поминах тебя на постели моей, на утренних поучахся в тебя, и повынеси помощник мой, и крови крилу твоей возрадуйся. И тебе, душа моя, по тебе, мне же приятельница твоя. И же в суе сташу душу мою, в мир преисподней земли, предадятся руки оружия, части висовым будут. Сад же возвеселится, о Бозе похвалится, всяк клянися им. Яко заградившихся уста, глаголющих неправедная, на утренних поучахся я, и кобылся помощник мой, и в крови крилу твоей возрадуюся. Лепе, душа моя, по тебе, мне же прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, не возвратно щит пред Тобою, да внидет пред Тя молитва.

что человек беспомощен и мертвых свободен, яко язвы не спящие в гробе, их же не помянулись и к тому. И те от руки твои я от виновения выжа, положишь меня зови преисподним, тем на песе не смертней. На мне утвердись, ярость твоя, и вся воля твоя на тебе сыновя. Удалилась из наймых моих от меня, положишь меня верность себе. При этом бы их не исхождав, отче мои, из немогости от нищеты, воззвав тебя, Господи, весь день, воздев к тебе, руцы мои, и там мертвыми творишь чудеса, и врачи воскресят, и исповедятся тебе, не да повесит того.

утро молитва моя предварит тебя, скую, Господи, отвеши душу мою, вещаешь ли церковь от меня, нищий смазан предех от юности моей я, вознежися, смирися из немого, на дне придуши гневе твое, страшение твоя, возгодишь меня, как бы душа меня, как вода, везде не державши меня в купе, удалилась от меня друга, искреннего и знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего в одни воззвах, унощи пред Тобою, да видит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего ты спине живот Твой, венчающего Тя милостиво и щедротами, исполняющего благи желание Твое, обновиться яко форме о юность Твоя, творя милостыни Господи судьбу всем обидимым, сказа пути свои Моисеевы, сыновом Израилевым, видение Своя, щедрый милостив Господь, долго терпеливый, много милостив, не до конца прогневается, не человек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь, милость свою на боящихся Его, велик отстоят восходца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сын, и ущедрый Господь, боящихся Его, яко только знал создание наше, помянуй, как перстись мы, человек, яко трава однего, яко цвет сильный, как отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познать тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильни крепости, утворяющие Слово Его, услышите глас на вес Его. Благословите Господа всяких силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятесь сердце мое, помянуть не древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоих поучахся, возде к Тебе, руцы мои, душа моя, эта земля безгодная Тебе. Скоро услышь меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в рог. Слышь, воскури мне за утро милость Твою, яко на Тя упова. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, и к Тебе взят душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдой Твоей изведешь в печали душу мою, и милостью Твоею потребишь и враги моя, и погубишь и вся остужающая души моей, яко аз раб Твой есть мне. Услыши меня, Господи, в правде Твоей не видим суд с рабом Твоим,

Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и уподоблюсь нисходящий в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внутренних молитимися к Тебе, внутренних воздейте мируться мои, как храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники, делающими неправду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злое же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавцу начинания их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеешь в дела Господни, в дела руку его разоришь я и не созидишь я. Благословен Господь, яко услышишь глас моления моего, Господь, помощник мой, защититель мой, на него уповай сердце мое, и поможем ей, процвети плоть моя, и волю мою исповимся ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть.

Господень в крепости, глаз Господень в великолепии. Глаз Господа сокрушающего кедры и строит Господь кедры ливанские, и снит я якотельца ливанска, и возлюбленный яко сын единорож. Глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадейскую.

Нека подъел Мессия, не возвеселилась и врагов моих ко мне. Господи Боже мой, возвал к Тебе, исцелил Мессия, Господи, возвелись от ада душу мою, спас Мессия от нисходящих врагов.

святыми во исцеление, я да исповествую Тебе персть или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй меня, Господь, быть помощник мой, обратилась и плач мой, в радость мне растерзалась и в ретище мое.

смотри, мученика вверх, мира конце, суди в страдании Твоими, чудесы души человека просветилыси,

Господь, Господь, милости Господней, исполни земля Словом Господним, небеса утвердившись, и духом устиго все силы их, собирая камеходы морские, полагая сокровища бездны, да убоится Господа вся земля, от него же да подвижутся все живущие по вселенной. Я, который чей выше той повелею, создавшийся, Господь, разоряет советы языков, отметает же мысли людей, отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает в помышлении сердца Его в род и род. Блажен язык и мужит, Господь Бог, Его люди, я же избрав наследие себе с небесе, предры Господь, видим все сыны человеческие, от готового жилища своего предрыны все живущие на земле, создавая на едине сердца их, разумевая на все дела их. Не спасется царь многою силой исполен, не спасется множеством крепости твоей, а ложь конь во спасение во множестве ли силы своей не спасется. Севоче Господь, не набояющиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души и припитать ее в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко они.

просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвай, Господь, услышает, все скорби, Господь, сея, ополчится ангел Господень, окрест боящихся, и избавит их, вкусите.

спасет. Многие скорби праведными от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь все кости их, не едино от них сокрушится. Смерть грешников, лютая, ненавидящие праведных, и прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат.

беззаконие, помысли на лоре своем, представь всякому пути неблагу, а злобе жене не годовал. Господи, на небесе милость Твоя, истина Твоя, да облак, правда Твоя, как горы Божии, судьбы Твоей бездна много. Человеки, искоты, спасти же Господи.

Страдания Твои имеют чудеса и души человека просветил Иси, чтущий Тебя избавився от всяческих бед, Сефани, Сефане. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Простер Моисей русы к высоте небесней, и прообразовавший Христа божественное оружие, верных на нем же Христос грехи пригвозди, тем и враг плакаши страх.

0: Святого Духа, ныне и присно, и во веки веку.
1: Аминь.

Тебе славу.

виноградна сидит человек, вернее плутом, ступала чила и создал суд. Приди его тяжателем, и отыди, послал тяжателем во время раба, да тяжатель примет от плода и награда, а не же емший его пиша, послаша тощ, и паки послал к ним друга горова, того камнем бивше, пробивши главу ему, послаша бесчестно, и паки нога послай того убиша, и ноги ины, оба бьющие, оба же убивающие, еще же у единого сына имея возлюбленного и своего, послай того к ним, наследи, бабуля, срамятся сына моего, они же держатели решат к себе, все есть наследник, придите, убьем его, и наше будет наследствие.

Писание сего чресте, камни Божии, и ведут сотворившие зиждущие, сей высмолого угла, от Господа сей, из дивного очию нашею, искав его яти, боявшийся народа, разумеше, яко в нем притчи рече,

Для тебе законія моя, знаю гріх піда мною своїму, звійденого согрішику ухами і жить тобою сотворив. Я куда оправдившися во слові сердце, і ти видиш і міг даст мені діти. Все Божі законі і начат єсть на гресі хранить мати моя. Для воістину возлюбили себе звісно і тайна при мудрості твоя і вільни єсі. Погами жене і собрана, чужі сьомы, жене і пам'ятнику уберюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется пусть и смиренная. Отвратили церкви от греха, и как все беззаконие мое очисти. Сердце чисто садится во мне Божий, дух прав под ноги по утробе моей. Не отрежи меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духу обличного твердимя. Научи беззаконное по сердце имени счастливее к тебе обратяться. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего возрадуйся, я ты к правде твоей. Господи, усни моя, отверзлишек и уста моего десятку твою. Я плащего высокилась и жертвы, дал бы помощь в сожжении небо говоривши. Жертвы Бога, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не влечи жизнь. Вложи, Господи, благоволение твое Сиона и насадишь на стены Иерусалимские. Тогда поговоришь и жертву, правду возношение, сердце сжигаемое.

Я тебе якорь Степана и преподобного Никита.

же благословенный сие, все пресвятые во владении Твоим Духом.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, образ древли Моисей, пречистая страсти в себе самом прообрази, священный в среде стоя, крест же вообразив, простертыми победу дланьми воздвиже, державу погубив Амалика Всегубителя, тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, возложи Моисея на столбе врачество, претворивого избавления ядовитого угрызения, и древо образом креста по земле присмыкающегося змея привяза, лукавый всем и обличи вред, тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися.
0: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконы, стефани, моли Бога о нас, нося учителя в кроткий смысл и еже от любви боготворное смирение, достойно стефани, диаконов, старейшина и предстатель вдовицам был еси.
1: Святые апостоли, первомученики и архидиаконы, стефани, моли Бога о нас, ты на помощь апостолов Христовых достойно призвался еси, яко верен диакон те заименитель Стефани был еси, и где же Христос кровью пришел еси.
0: Преподобный отче наш Никито, моли Бога о нас, многими страстьми острупленную душу имея, недоумевая, прихожу ко гробу Твоему, преподобне, кую убо достойную тих похвалу принесу, всякие похвалы достойному.
1: Преподобный отче наш Никито, моли Бога о нас, мир и вся я же в мире тленной оставив, в обитель святые Троицы вшел еси, и где же сроднику Твоему усердно соревнуя, житие Твое в подвизях проводил еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, очищенным разумом, о временных рассуждая, мудрейшему вроде Твоему наставнику последовал еси, подвигом подвиги прилагая, достойный великого того ученик явился еси.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Спаси Богородицу, молим Тя, Деву, обитель сию и град сей от сопротивных нахождений избави. К Тебе, Бо, яко нерушимой стене и предстательству прибегая.

0: Господи Христу Твоему честному, яко испусти ударяем воду краесеком и непокоривым людям и жестосердым, богозванное проявляше церкви таинство, ея же крест державы и утверждение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, ребром пречистым, копием прободенным, вода с крови истече, обновляющая завет и омывательная греха, верных Бог крест похвала и царей держава и утверждение.
0: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефани, моли Бога о нас, ревностью Христовой разжегся любви, и к подвигом совлекся, веры и духа исполнився божественного первомученик, рыбари известил еси всем богосудную проповедь.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефани, моли Бога о нас, яко проповедник сокровенное воистину и божественные жизни, настоящую яко же забыв, дело показа яве, всем первомученик победоносную истину владыку, произволив смерть.
0: Преподобный отче наш Никито, моли Бога о нас, воздержанием невоздержного стрелы сокрушив, в меру мужа совершенно пришел еси, и многим инокам наставник быть исподобился еси, образом жития Твоего тех наставляя блажение.
1: Преподобный отче наш Никиту, моли Бога у нас, лютых страстей нападения, прилежным молением отразив преподобнее, небесному престолу, яко победитель пристал еси, плоды трудов Твоих смиренно владыцы принося.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вемы, яко много может молитва праведника, праведный гнев владыки Христа на недвижимое отводящее, и сего ради молим Тя, Отче, спасенных части причастники ны сотворите, того умолим.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Преклонися к мольбам рабов Твоих, владычице, и не закосни, избавите нас от всех скорбей и бед. Я же обдержав нас, видимых и невидимых врагов, отжени от нас, да не зле погибнем.

0: вознесися на крест волею Ты за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя дару Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твои оружие мира, непобедимую победу.
1: Иже до третьего небесе восхищен бысь в рай, и глагол слышав неизреченное божественное, иже не лесть, не леть языки человеческими глаголати, что Галатам пишет, я крочители описаний, прочтости и познасти, не глаголят, молитесь, а да не будет, окно воедино, едином кресте Господне, на нем же страдах, купи страсти, того оба и мы известно держим, крест Господень хвалу все, есть бы нам спасительное сие древо оружие мира, непобедимая победа.
0: Егда и шел еси в пределы северные, преподобный отче Никито, обитель Богоявления оставал еси, и образ добронравного жития явив, многие иноки воспитал еси, тем же благодарни вопием ти, радуйся, заступниче наш небесный, ты боися града Костромы похвалой и утверждение.
1: Апостоли Христов, диаконов первые, первомученичи мудрее, мучеников верх мира концы, осветив страдания твоими, и чудесы души человеков просветил еси, чтущие тебя избави всяческих бед, сиквальне Стефане.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мира красное оставив, стопам боголюбивого сродника твоего всеусердно последовал еси преподобнее, блаженного же Пафнутия, добре воспитав, делом и словом того наставлял еси, и обитель святаго Богоявления в ограде Костроме устроив, многие иноки Богови воспитал еси, тем же, яко имея дерзновение ко Господу, молись о грехов оставления подати, любовью чтущим тебя.
1: И ныне пресные во веки веков, аминь. Простер Моисей, русы, красоте небесней, прообразовавши Христа божественное оружие верный, на нем же Христос грехи пригвозди, тем и враг плакавши страстно, полезные чувства своими глаголаше, древяное мякопие прободе посреди сердца моего, Христос вся от адских уст

0: Господи Христу Твоему честному, горькородное приложи древо Моисея источники в пустыне древле, крестом ко благочестию языков, проявляя приложение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, чудно простираем солнечные лучи, спущаша крест, и поведаша небеса, слава Бога нашего.
0: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефани, моли Бога о нас, поревновав ангельскому усердию, и зраком ангельским светло украсився, зриши славу божественную, и сия озарение.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефани, моли Бога о нас, яко первый мучеников Стефан, будь и сотворив, женам мучение вход, венце носит, слепует, венцем мученическим венчаем.
0: Преподобный отче наш Никито, моли Бога о нас, сроднику Твоему всеусердно в житии Твоем поревновав блажение, дивному того ученику Афанасию во всем повинулся еси, и яко феникс давидский в земле Русти процвел еси.
1: Преподобный отче наш Никиту, моли Бога о нас, яко град верху горы стоя укрытися не может, так и твое добродетельное житие невозможно утаитися, от спусник твоих преподобне, им же начальником поставлен был еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, призри от небесного чертога преподобне, и вижть множество верных, твою память собравшихся, от бед и скорбей предстательством Твоим тех избави, и спасенных части общники покажи.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Милосердие Твоего бездну отверзи пречистая, радость ему призывающему, я в скорби обстоянии, обитель сию добре сохрани, Бога Бу родила еси и спаса всех.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, Тебе преснопетое древо, на нем же простирися, Христос, едем хранящий, обращающийся оружие, крести устыдеся, страшный же херувим, уступи на Тебе приглажденному Христу, подающему мир душам нашим.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, зарями нетленными явился Божественный крест, обраченным языком заблужденным в прелести, Божественный свет облистав, усвояет на нем пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим.
0: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, облистаяко ангел, первомученик Твой, небесных кругов Христе быв превыше, и славы неизглаголанная Твоя насыщся человека любче.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, яко непобедимому первомученика божественные ревности дерзновение, ибо даже до крови Богу убийца мужески ополчися.
0: Преподобный отче наш Никиту, моли Бога о нас, от благаго корень и послушание, послушание учителя изрядно явился иси преподобне, наставляя веренное тебе стадо преподобным Афанасием в обители высотстве собранное.
1: Преподобный отче наш Никиту, моли Бога о нас, имея попечение о веренных иноцах ти, отче преподобнее, не только словом, но и делом поучал еси, еже подобает творить и всем, хотящим живот вечный наследовать и.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, гласу моления нашего вонми преподобнее, воздыхание наше не презри богомудрие, к Тебе, бо прибегаем дней зовущие, спаси нас теплым предстательством Твоим, Никито, блажением.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь, к Тебе, Владычице, ныне притекаем в болезни и скорби, слезные моления приносящие, не остави нас в бедах сущих, молимся Ти, но предстательством Твоим нам.

0: Господи Христу Твоему честному, страстью преклонився, и недугом отягчен, исправися, яков, руце применив, действие являя жизноносного креста, ибо ветхой законного синовного писания, новописано сем плотью пригвоздивося Бог, и душегубительный недуг лести отгна.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, на юное возложив плане божественный Израиль, крестовидно главы.

0: апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, славный чиноначальник, мученик Стефан, вернее закона естества, благодатью пришед, божественную славу озаряется.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, скверно убийственного деяния непричастны, сохрани Христе, и первомученика сподоби Твоя, певцы наследия, яко благоутробен.
0: Преподобный Отче наш Никиту, моли Бога о нас, разоренную обитель Высоцкую, видев преподобнее, сердцем болезновал еси, усне же своя дерзновенно отверзла еси, взывая, доколе, Господи, возноситеся, будет наны враг Отечества нашего, призри и услыши нас к Тебе, вопиющий Христе.
1: Преподобнее Отче наш Никиту, моли Бога у нас, труды к трудом прилагая, разоренной обители воз вставлял еси, братья же веренную тянучал еси, прилежать же паче у души, вещи бессмертней, мою обода с человека смену за душу свою, егда приедет судья праведный.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, венчавшему Тебя, Господу, моление наше приносящее, болезни душевные, телесные, предстательством Твоим просим исцелите. Тебе, Бо, яко теплого молитвенника о нас предлагаем, да не посрамлены отыдем.
1: И ныне пресные во веки веков, аминь. Яко предстательницу и скорбих заступницу, восхваляет Тебя Отечество наше, находящее воны, наны враги, Твоей молитвы отгоняешь, сего ради сироди, яко же предрекла и

0: сеси на земли небесным делателем, всехвальне Стефане, первый на земли за Христа кровь излиял еси блажение, первый от Него победы венцем увязан сеси на небесех, страдальцев начало венечниче мучеников первострадальнее.
1: Райские цветы зря, благовонием своим красным исполняющие всю вселенную, странному и удивлюся зрению, в леди зимнем ножия, светучащие еже странного в свете, и мученик крестов просветы первые, и двери бы страждущим законно, и цветущим зимой мучение путь пока совсем нелестный, хотящим страдать и добрый подвигоначальник, иже болезнью просияв, венечничий мучеников первого.

0: Господи Христу Твоему честному, от древа вкусив первый в человецах, в тлении вселися, утвержением Бо жизни бесчестнейшим осудився, всему роду тлет, тело тленен некий, яко вред недуга преподате, но обретши земнороднее воззвание крестным древом зовем, припетый Отец и наш Боже, благословен еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, жезла объемлет край Иосифа, будущее зря Израиль, царствие державное, якобы в имуществе, ты славный крест проявляя, сей его царей победоносная похвала, и свет верою зовущий, припетый Отцев и нас Боже, благословен еси.
0: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, зубы скрижещущие убийственни и беззаконии, яко звери и восхитившие убиваху Стефана, божественни поюща, Боже, благословен еси.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, взят бы в Духом Святым Стефане, неизреченно видел еси сына с родителем, зовы Троице, Боже, благословен еси.
0: Преподобнее очи наш Никиту, моли Бога о нас, телесными очима приходящего сего мира доброту лишився видите, видящим водитель ко спасению был еси, метущиеся бы море страстей приплывать и наставлений твоими, приходящим к тебе вспомоществовал еси.

0: сидящий небеси, имяше Тя, Отче, воспитавшего и возрастившего пофнутие Бога мудрого, с ним же молися о спасении творящих твою память.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, твоим еже Богу теплым молением при блажении Отче Никито, вечного пламени избави рабы твоя, и ко гробу твоему верую приходящее, и тя, яко благаго и верного раба Господня, любовью восхваляющая.
0: И ныне и пресно и во веки веков, аминь. Отроки от вещи избавишь, от чистая. Ты родила еси нетленную твоею, богорадованную тробою. О Рождестве, яко прежде Рождества, сохраньшего тя, Е Боже, и молящи, не престаю назвать.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, воздвизай ему древу, окропленную кровью, во воплощегося Слово Бога, пойте небесные силы, земних воззвания празднующие люди, поклонитесь Христову Кресту, им же мир и восстание вовеки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, божественным судом предызбрании, веселитесь о христианстве, вернее царине, хвалитесь победоносным оружием, приемши от Бога крест честный, во всем Богу лено, ранней дерзости ищущие рассыпаются вовеки.
0: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, придите мысленно Стефановую славу и облистайми, на кресте нас ради пригвоздившемуся воспоим, дела всякое Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, явися Тебе, Христос, во отчей славе страданий возвещая Тебе яви, возмездия тем же вопиял еси, Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Преподобнее отче наш Никито, моли Бога о нас, града Костромы, отче достигнув, обитель новую устроил еси, в ней же честное тело Твое, яко бисер многоценный нам оставил еси.
1: Преподобнее отче наш Никито, моли Бога о нас, небесного Иерусалима духом достигнув, Никита прихвальне, не презри приходящие, поклонитесь месту, и держатели всем почивающие.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, помощи у Тебе просящие, услыши блаженне, и потребное неоскудно всегда подавай, веру и любовью чтущим святую память Твою.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сидящие по...

Господи Христу Твоему честному, да возрадуется трева дубравная вся, освятившуюся естеству их, от него же изначало насадившися, Христу распростершуюся на древе, тем ныне возносиму, поклоняющийся ему тебя.

0: поклоняющихся Ему Тебя величаем.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, о блаженного Твоего. Его же провещал еси Стефане гласа, не постави убийцам владыка вопия Христе беззаконие, но яко Бог и Содетель, прими дух мой, яко же жертву благовоннейшую.
0: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефане, моли Бога о нас, Ты болезни воздаяние приял еси, победительный, вот вседержительный венец, десницы и ныне все блажени предстоявся царю, славы и благодати поющие тебя увенчай.
1: Преподобный отче наш Никита, моли Бога о нас, прими, отче Никита, досточудне, пение сие похвальное, и твое отеческое покажи о нас попечение. Не вемы бо, еже как обо достоянию похвалите тебя, но и лико можем от усердия дерзнухом.
0: Преподобный отче наш Никиту, моли Бога у нас, в одежде.

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, престолу величествия Божие предстоя, Отче Никита Богомудрия, поминай нас ко гробу Твоему верою приходящих, подвиги же и труды Твоя любовью воспевающих.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Преклонися к мольбам рабов Твоей, Владычице, и не закосни избавите нас от бед и скорбей, видимых и невидимых врагов, от нас отжени, да не зле погибнем.

0: честную стоящую Отца видел еси Слово препизначального, и света неизглаголанного лице исполнил еси апостола похвало и мучеников славу, украсился же еси венцем, каменями и метанями, и кончину приял еси божественную.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, развил еси, яко феникс, Давидский отче, обитель явился еси Духа Пресвятаго, и же славно тя вселенье показа, о нас непрестанно Христа моли, почитающих верою, пречистую память Твою, преподобней Никиту.
0: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, крест возвышается днесь, и мир освящается, чинь ангельсти поют нас ради распеншегося, и торжествует с нами, и срадуется Давидски зовущее, содело спасение посреди земли Владыко.
2: Пастыри, всякое дыхание, дыхание,

Никиты Костромского,

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои, муши, Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюсь, Господи. За утро слыши глаз мой, за утро предстану Тебе, узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лука моя, и ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови и льстивы внушается Господь, аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь и ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради справи пред Тобою путь мой. Яко несть Твой стех их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки свои мельчаву. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их и зрения. Яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословивши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище было еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, не создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отроди человека во смирение и рекла еси, обратитесь о сыне человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и жени мои, иди, стража ночная, уничижение их лета будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою.

Спасся, не лет наших, не же 70 лет, аще же сила 80 лет, и множих труд и болезнь, яко приди кротость на ней накажемся, кто весь державу гнева твоего и от страха твоего ярость твою исчести. Десница твоя так и скажи мне, окованной сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы твоя, исполнихомся за утро милости твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил наиси, лето вня же видихом злая, и презрена рабы твоя, и на дела твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождав не злобей сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим и вещь закону преступную, творящую преступление возненавидев, не предпей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем всем не едя, очи мои на верной земли посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочной семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедно не исправляше пред очима моима, воутре избила вся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое! Победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, царским венцем венчайся, Твой верх от страданий, я же претерпел и си по Христе Бозе, мучеников первострадальчести Фане, Ты бы иудейское обличивое неистовство, видел и си Твоего спаса, десную Отца, того упомоли о душах наших, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тебя наречемо благодатное, небо, якобы сияло, и солнце правды, рай, якобы прозябла, и цвет нетления, дева, якобы прибыла, и нетленно, чистую Матерь, якобы имела, и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну.

Вознесися на крест Твой, Отец, именитому Твоему новому жительству, щедроты Твои дары, Христе Боже, возвесели нас силой Твоей, победу дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемой славе Христе Божий, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, и же праведное любя и грешное милая, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час всей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами.

0: тебя величаем, именем Господня святейший Владыка, благослови.
1: Боже, щедрый и благословенный, просвети лице Твое на ныне, помилуй.
0: Аминь.
1: И все эти истины просвещай, освещай, и всякого человека, ведущего в мир, Нам нравится на нас, ведь и сад твоего давнему, и преступный, и справится при нашем деле, не в заповеди твоей.